8 часов и 4 минуты на Ванкувере. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии. Я Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас 2 июля, четверг. И телефон нашей студии прямого эфира, я вам сразу напомню, 778-716-70-67, 778-716-70-67, как обычно, для ваших звонков и вопросов, которые вы хотели бы задать нашим собеседникам сегодня. В нашей первой половине нашего сегодняшнего утреннего эфира мы поговорим с общественным

0: политическим деятелем, автором канала «Народовластие» Вячеславом Мальцевым, который к нам уже присоединяется и которого я с огромным удовольствием приветствую. Вячеслав Вячеславович, добрый вам вечер, рады видеть, рады слышать вас.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Спасибо, спасибо, что нашли время с нами пообщаться, Вячеслав Вячеславович. Ну и, конечно, хотелось бы начать, наверное, с печальной новости, это сегодняшнего ночного обстрела Киева, где достаточно большое количество жертв, к сожалению, эти жертвы продолжают расти, вот буквально по последним данным, это уже, по-моему, около 20 человек погибших и большое количество разрушений, причем говорят, что вот именно в этот раз в основном, вернее, даже не в основном, а пострадали только жилые дома. Вот в связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, а стоит ли, условно говоря, дразнить, ну, да, как там, тигра, дергать его, условно говоря, за усы, а, то есть обстреливать территорию Российской Федерации, ее НПЗ, когда вот такие подобного прилеты осуществляет Российская Федерация в ответ, и погибает большое число именно мирного населения, чего мы не наблюдаем, например, в России. Вот что бы вы ответили на подобные разговоры, или что отвечаете на подобные разговоры?
1: Ну, я думаю, что это люди либо не совсем умные, да, то есть либо дураки, либо предатели, это уже классический вариант. Я действительно считаю, что тигра никакого, ну, тем более не тигра, да, а такого вот крысу такую, не надо дергать за усы, надо ее просто раздавить и все, да, то есть это не тигр, во-первых, а ничтожество, да, и это ничтожество проще уничтожить. Вот представьте, сколько людей уже убито, погибло, то есть это речь идет о миллионах человеческих жизней. Ну так что же, одна жизнь Путина не стоит? Этот вопрос решали после Второй мировой войны. Помните, когда была тема, почему западные страны не поддерживали, и в том числе США, покушение на Гитлера, да? То есть никакие спецслужбы не поддерживали, наоборот, сливали информацию и так далее. И даже если там поговорить о какой-то американской мафии в виде Лаки Лучиано, да, или Бакси Сигла, то Бакси Сигл вообще непосредственно предлагал Лаки Лучиано уничтожить Муссолини, да, уничтожить Гитлера физически. То есть какие-то планы разрабатывал, как вот Гитлер приедет в Италию, встретится с Муссолини, будет какой-то там, ну, обязательно ужин. На ужин обязательно кто-то попадет из итальянской мафии, и тот, кто попадет, в общем, может сортировать сразу двоих. И это в фильмах там 50-х, 70-х годов, это как хохма выдвигается, но никакой хохмы нет. Если бы это реально было в виде, так сказать, проведено в виде операции, ну, то есть при поддержке спецслужб, не только мафия бы этим занималась, то операция, я думаю, прошла бы успешно, и многие вопросы были бы решены. Миллионы человеческих жизней были спасены и так далее. И сейчас та же самая ситуация. Вот Путин сейчас идет в разнос, совершенно очевидно. Там бензиновый кризис. Путин вчера по Калининграду собирал Совет Безопасности. Мы видим, что вчера активность очень серьезная, военная в Калининградской области. Пришли, так сказать, недостающие части, которые там Путину необходимы для проведение войсковой операции, да, то есть происходит сейчас в Калининградской области развертывание. Мы видим боевые части, которые пришли, в общем-то, в последние в вагонах туда, в Калининградскую область. Они как их закидывают, очень интересно, они приходят на паром в Ленинградской области и оттуда уже приходят в Калининградскую область тоже. Это железнодорожный паром, поэтому все находятся, и автомашины бронированные, и танки, и все, что хочешь, и пехота, все находятся в вагоне.

вагонах. Поэтому очень скрытно все это получается, перемещается, да, то есть все в вагонах закинули на эти паромы, паромы пришли в Калининград, ну, в Балтийск, в смысле, они там разгрузились, и после этого замечательно по железной дороге попали в любое место Калининградской области. Все происходит достаточно скрытно, но не от нас, мы-то это все прекрасно наблюдаем. То есть вот он провел Совет Безопасности. Сейчас мы видим сегодня активность, колоссальная активность путинских ракетных войск стратегического назначения. То есть происходит развертывание мобильных комплексов, в частности 14-я Йошкар-Олинская дивизия разворачивает мобильные комплексы ЯРС. Понятно, что это для запугивания. Понятно, что западные товарищи со спутников видят, как мобильные комплексы расползаются там по лесам и становятся на боевые позиции. То есть они прекрасно понимают, что если Путин и кто-то будет там как-то останавливать, значит, он пальнет этими ярцами. Ну, он как бы малефик, зловредитель, преступник, который совершает все более тяжкие, все более дерзкие, все более циничные преступления. И в конце концов, он должен совершить самое тяжкое преступление, применить ядерное оружие. Причем я как криминолог вам могу сказать, что он хочет этого. Он очень этого хочет, он считает, что его там вынуждают и так далее. На самом деле нет, он хочет этого, он зловредитель. И даже если бы его не вынуждали, ему казалось бы, что его вынуждают. Вы понимаете, Путин, вот с кем можно сравнить? Это колдун из «Страшной мести». Вот те люди, кто читал «Страшную месть» Гоголя, должны понимать, что это такой типаж. Что если кто-то улыбается, ему кажется, что это над ним смеются. Если кто-то ему оппонирует по-доброму, ему кажется, что его пытаются унизить и так далее. Он малефик, зловредитель, и Гоголь очень точно описал такой человеческий тип, редко встречающийся, поэтому он вывел этот образ в качестве колдуна, такого редкого колдуна, который имеет генетическую, так сказать, составляющую от предателей, изменников, злодеев и так далее, то есть который не сам по себе, но еще несет и грехи предков в себе. Ну, насчет грехов предков я не знаю, но малефики действительно, мне кажется, это генетический такой тип, и поэтому совершенно очевидно, что Путин сейчас очень злится, он проигрывает, и, так сказать, в самом главном, да, он проигрывает в той стабильности, которую он обещал России. То есть в России нет бензина, все очень плохо, люди бегут из Крыма, и ему хочется, конечно, как-то все это остановить. Он ожидает победы и рассказывает про то, что каждый день там какие-то отвоевываются территории, но они ни в коем случае не отвоевываются. Все это полная ерунда. Да? Вполне допускаю, что он даже сам верит. То есть, когда к нему приходит Герасимов, что-то ему там рассказывает, он сам верит, что вот там еще метр там какой-то отвоевали квадратный и так далее. Поэтому мы видим, как бы в России нагнетается очень серьезная ситуация, очень такая злая, которая выльется, безусловно, в новый виток конфронтации. Какой это будет виток, нетрудно себе представить, то есть это, вероятнее всего, будет агрессия на балтийские страны, применение тактического ядерного оружия против Украины, запугивание Запада в виде испытаний ядерного оружия, какой-нибудь будет испытано там супер-пупер-бомба на новой земле, потому что мы видим еще с 23-го года, с августа
подготовлен полигон для производства термоядерного взрыва, но почему-то самого взрыва пока не было. То есть Путин

0: видно, готовит это на сладкое. То есть несколько всего вариантов у Путина. Запугивающий вариант – это термоядерный взрыв на новой земле, да, такой военный вариант с точки зрения ведения войны с Украиной – это применение тактического ядерного оружия, потому что другого-то у Путина нет. И как бы стратегический вариант может быть самый сильный, да, это захват балтийских стран. Это, наверное, стратегически самый сильный вариант. Все остальное так лажа какая-то.
1: Вячеслав Вячеславович, ну вот вы говорите о продолжении там переброски частей, военных частей, воинских в Калининградскую область, там концентрация каких-то определенных сил. Я так понимаю, все-таки это говорит как раз-таки о том, что вот эта вот кампания, о которой мы много уже говорили, значит, состоится, ну или близка к тому, чтобы состоялась. Вот скажите тогда, сегодня очень многие говорят о так называемом рейтинге Путина. Я, правда, честно говоря, вообще не понимаю, к чему эти разговоры, но они ведутся постоянно. О том, что якобы там рейтинг Путина в России падает. Но самое главное, говорят о том, что люди не очень довольны уже этой войной. Вот, и большое количество населения, или большее количество населения, соответственно, против того, что сегодня происходит. Вот как вы считаете, вот новая военная кампания, она ведь окончательно добьет, вот как говорят в таких случаях, такой негласный договор между властью и народом. Мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас. Вот в данном случае, наверное, такого уже вряд ли получится, потому что нужна будет мобилизация. Люди видят, что сегодня происходит, да, нет бензина, дефицит и так далее, и так далее. Цены растут. Это естественно, да, из-за дефицита бензина и так далее. А здесь-то у нас еще одна военная кампания. Как вы считаете, как люди отреагируют на это?
0: Ну, в теорию договора я не верю, да, вообще никогда. Я марксист, поэтому я верю, что правящий класс подавляет остальные классы, да. И вот путинский правящий класс, конечно, чувствует себя очень невыгодно. В этом вы абсолютно правы. И поэтому ищут выходы. Война для правящего класса, как это ни странно, выход, да. То есть это такое состояние, которое правящий класс рассматривает как да, какую-то возможность изменения того общества, которое сейчас, так сказать, там в России, ну и в любой другой стране есть, да, то есть мы видим, там сложились определенные отношения, и, конечно, народ не очень любит Путина и не любит давно, и те овциомы, да, овциом они называются, их овциом зовут, которые дают сведения, они лгут. И сведения о рейтингах они дают только для одного человека, для Путина. Ну, давайте посмотрим, что такое овциом. ВЦИОМ – это организация государственная, полностью государственная, работающая по заказу Кремля, по заказу кремлевской администрации. Официально, по уставу, работает по заказу кремлевской администрации. Официально, по уставу, все свои исследования публикуют только с разрешения кремлевской администрации. Это прям в уставе у них написано. И так как у них не меняется руководитель в течение уже, наверное, лет 14, да, ну в 14 году он точно был, а мне кажется, он еще за 2 года до этого стал. Так, ну, значит, все устраивает Кремль, значит, он все правильно делает, поэтому мы знаем, мы неоднократно проводили исследования, что рейтинг пусть никогда не превышал лучшие годы, его лучшие годы 16%. Сейчас он значительно менее 10. Я думаю, меньше 4 вот на сегодняшний день. Если у Ельцина перед выборами 96-го года рейтинг был 4%, то у Путина он сейчас, наверное, меньше. Да? То есть огромное количество людей, которые жестко ненавидят Путина. Не просто они там, ну вот он нам что-то не нравится. Да? Они хотели бы его видеть.

видит на колу. А это очень важно, конечно. Поэтому сейчас ситуация какая? То есть вот эта пассионарность, которая возникает у класса неимущего, у класса подавляемого, она куда-то должна сливаться. Ее пытались вылить в Украину, ничего не получилось. Да, на первом этапе, конечно, определенные действия смогли совершить и заморочить людей, но сейчас уже это не работает, поэтому нужно какие-то другие меры предпринимать им. Они вот думают, какие меры. Ну, во-первых, ротацию правящего класса производят, сажают повсеместно всех там, кого только можно посадить. Почему? Потому что, ну, во-первых, народ как-то хорошо к этому относится, во-вторых, с них можно денег получить, которые они украли, и, в-третьих, самое главное, да, то есть их можно заменить на тех, кто, в общем-то, не прижился, еще кто пришел и счастлив от того, что его куда-то там пригласили, и он стал рукопожатным, да, вот. Этих убрали, потому что они уже как бы зажрались и могут быть как раз тем вариантом, про который говорил Ильич, когда низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. Вот эти верхи, они хотят убрать, чтобы пришли другие путем ротации, а не путем революции, которые могут еще жить по-старому. То есть Путин построил неофеодальную систему, и эта неофеодальная система в современных условиях работать не может. То есть она обязательно будет подвергаться жутким совершенно кризисам. Сейчас капитализм-то в кризисе находится, поскольку человечество вступило в новую общественно-экономическую формацию, а эти все пытаются неофеодализм у себя утвердить. Конечно, этого не будет. Вот сейчас представьте себе какое-нибудь государство, ну или какая-нибудь территория, страна, любая, где-нибудь африканская, какая угодно, вдруг решит и узаконит рабство. Ну и там рабство у них. И их долго это просуществует. Ну совсем недолго. Почему? Не потому, что рабство это плохо, там незаконно и так далее. Потому что время рабства закончилось. Да? То есть рабовладельческий строй остался в далеком прошлом. В будущем будет роботовладельческий строй. Это да. Роботовладельческий строй будет. Это будущее. А рабовладельческий это прошлое. И поэтому кто бы что ни делал, делал в этом плане, у него ничего не получится. С неофеодализмом та же самая ситуация. Путинцы этого не понимают по причине того, что там в основном воры, жулики, дебилы и предатели, реальные предатели, кто ничего хорошего России не желает, безусловно. Вот, поэтому там такая ситуация происходит. Но им, я говорю, надо как-то сейчас разгрузить. И вот пассионарность, которая вновь возникла, создать новые какие-то проблемы, так как они их называют вызовы, которые они сами создают. Услужить Китаю, поскольку Китай очень любит, чтобы была напряженность, Китаю это нравится, быть таким, кто, так сказать, рулит, кто договаривается. Ну и пока весь мир сражается, Китай, как мы с вами понимаем, будет развиваться, будет укрепляться и будет захватывать, так сказать, все новые позиции, так это мягко назовем. Поэтому сейчас понятно, что путинцам нужно предпринять какие-то действия. Действия могут быть только радикальные, потому что у них нет мозгов, вообще нет. То есть стратегически мыслящих людей рядом с Путиным нет ни одного. Поэтому это не может быть какая-то выигрышная стратегия, основанная на хитрой такой многоходовке, да, на применении различных сфер человеческой деятельности. То есть это будет только военный вариант, потому что другого-то у них ничего и нет. И этот военный вариант, он, опять же, не будет, так сказать, строиться на том, что нужно сделать, вот, а будет строиться на том, что у нас есть и как мы можем это использовать. То есть, ну, хорошие

стратегии строятся всегда на чем? На том, что у нас этого нет, нужно сделать вот это и вот это и вот это. Вот для того, чтобы нужно, что нам нужно получить, чтобы сделать такие шаги? Создать какие-то новые военные образцы техники, создать новую тактику применения этих новых образцов техники или вообще новую тактику армии, да? Придумать какое-то, значит, изменения с точки зрения оперативного искусства, логистики, ну, например, как железная дорога у Бисмарка, да, ну, все понятно, то есть люди построили железную дорогу, поняли, что это, так сказать, в оперативном искусстве определенный плюс, который определит стратегию, все, войну выиграли. У Путина ничего подобного нет, и мозгов нет, конечно, поэтому они, конечно, будут использовать то, что у них есть. И нужно просто посчитать, что у них есть, и все. Самый простой вариант. Когда мне говорят, вот откуда вы хорошо так можете прогнозировать? Так что проще прогнозировать? У них это все разложено, грубо говоря, по полочкам. И они с этих полочек это берут. Мы знаем, что у них лежит, на какой полке. Знаем, каким образом они будут это совмещать и использовать. И все, тут ничего особенного такого нет. Поэтому еще раз говорю, очень большая опасность применения Путиным тактического ядерного оружия. Колоссальная опасность. И колоссальная опасность к 26 числу июля месяца атаки на балтийские страны. И, собственно, как видите, западные разведчики, которые во все горло кричали, что они не видят ничего этого, сейчас они заткнулись. Зато польский глава разведки заявил, что, наверное, да, что, наверное, балтийские страны будут атаковать зеленые человечки Путина. Это цитата. Поэтому откуда он это взял? Понятно, откуда, что он эти деньги там не тратит на определенные развлечения свои, да, а, наверное, все-таки тратит на разведку. Ну и, кроме всего прочего, Польша славянская страна, огромное количество в ней русских находится, огромное количество белорусов, они имеют сведения от Украины, они имеют сведения с Калининградской области, да, с которой взаимодействуют очень близко. Поэтому они это все видят и не пытаются это скрывать, в отличие от западных стран, которые пытаются это скрыть намеренно, как я понимаю, но, ну, чтобы вроде как вовремя не успели ввязаться. Но мы видим что? Мы видим недавний паралич на железной дороге в Германии. Как говорит, да это случайно. Ну да, вот в 23-м году там же на железной дороге тоже случайно произошел паралич, потому что перерубили кабеля связи. И это был человеческий фактор. А сейчас это произошло непонятно почему, хотя я уверен, что та же самая причина, что тогда это была, так сказать, проверка на вшивость. А сейчас уже генеральная репетиция, потому что для Путина самое страшное в атаке на балтийские страны, если с польской территории на Калининградскую область в тыл к нему выйдут польские войска и немецкие. Да как можно немецкие войска доставить? Только одним путем, по железной дороге, потому что если... Ну и вообще, и балтийские страны, то по железной дороге, поскольку Сувалский коридор очень узкий, да, и дорога там фактически одна, если говорить о шоссейной дороге хорошей, то она будет забита беженцами, безусловно. И как только будет понятно, что агрессия состоится в течение там пары дней, то будет большой поток беженцев. И поэтому можно ехать только по железной дороге. И путинцы будут готовы перекрыть движение каким-то образом по железной дороге. Это будет лакмусовая бумага. Как только движение по железной дороге в Германии и Польше прекратилось по какой-то причине, ну там кабеля вышли из строя, еще что-то, это значит через пару дней путинцев надо ждать. И много таких факторов, которые подскажут нам за 48 часов о том, что будет агрессия. За 48 часов мы будем знать железно, что

0: на балтийские страны будет отсрочено на неопределенное время. То есть путинцы не смогут мгновенно атаковать или будут атаковать с огромным для себя риском, да, то есть с негодными средствами, что может привести к поражению. И еще раз говорю, что, конечно, стратегически было бы правильно защищаться таким образом, ну, то есть окружать окружающего. Путин очень боится, что поляки с немцами с Калининградской области зайдут, поэтому, я так понимаю, с поляками уже договорились, чтобы они ничего никуда не заходили, и там, видите, антиукраинские настроения очень сильные, они же намеренно это делают, это же не просто так. Боятся, что с территории Финляндии будет осуществлена атака, поэтому там возводят фортификационные сооружения очень серьезные, чтобы защитить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Ну и боятся, безусловно, что Украина будет атаковать через территорию Белоруссии в тыл путинцам, когда они пойдут на балтийские страны. Это стратегически самый верный ход, который вызовет катастрофу у Путина. Поэтому, конечно, Белоруссия, как вы видели, готовится к такого рода развитию событий. Лукашенко рассказывает, что он не собирается воевать и прочее. Проще пытается усыпить, так скажем, украинцев, да, то есть он рассказывает, что никакой агрессии не будет. Действительно, агрессии на Украину, наверное, не будет, потому что он готовится к обороне и очень значительно готовится, потому что боится, что через его территорию будет нанесен удар по Путину. Mm-hmm. Это самый был бы стратегически правильный вариант, вот кроме перечисленных.
1: Вот я как раз хотел поподробнее, Вячеслав Вячеславович, вас спросить о роли белорусского лидера Александра Лукашенко при всем при этом, потому что мы видели недавние его извинения перед Владимиром Зеленским, перед президентом Украины, затем вот эта история с ретрансляторами. То есть, ну, складывается такое явное впечатление, что...
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to FairchildRadio.com and get to know us.
3: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
1: Лукашенко что-то боится. Причем боится так достаточно серьезно. Хотя вроде бы на территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие. Ну, понятно, что это не его, но тем не менее, да. Вот каково видите вы роль именно Александра Лукашенко? Ну, как бы мы все уже, наверное, знаем о том, как он умеет выходить из разных ситуаций, ну, скажем так, с минимальными потерями.
0: Ну, что можно сказать про Лукашенко по поводу его извинений? Ну, Лукашенко хитрый колхозник, гораздо более эффективный, чем большинство политиков Европы, да, и вообще мировых политиков. Очень хитрожопый колхозник, и ему ссы в глаза все божья роса, вы же сами понимаете, он может что хочет сказать совершенно спокойно, да, и даже и не сморгнет, как Венедикт Ерофеев говорит, эти глаза не сморгнут, им все божья роса. Это как раз про глаза Лукашенко он и писал. Да, вот поэтому очень смешно, да. Лукашенко втягивается в конфликт с Путиным, но втягиваться он не хочет, поэтому он лавирует и лавирует давно, да. Но
1: выскочил у нас, я так понимаю, Вячеслав Вячеславович. Я думаю, сейчас Вячеслав Вячеславович вернется, потому как Скорее всего, это какой-то телефонный звонок ему поступил. Поэтому пока Вячеслав Вячеславович к нам переподключается, к нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро.
4: Привет, Денис, доброе утро всем, добрый день, добрый вечер, не успела к восьми.

0: Но я хочу, пока мы ждем подключения Вячеслава Мальцева, сказать, что мы выражаем свое соболезнование киевлянам, Украине. Ночной обстрел Киева выглядит так, как начало нового этапа войны, в котором будет больше участников. Будто да, старт витку, к которому готовились и который не мог не произойти. Хочу ошибаться, но кажется все это неизбежным. Поэтому сегодня объявлен в Украине день траура, и мы соболезнуем всем семьям, у которых пострадали родные и близкие, и вообще Украине, в которой произошла ночью эта трагедия. Ну, а что касается, пока мы ждем подключения Вячеслава Мальцева, еще одна новость. Поскольку Иран собирается устроить показательные выступления, похороны Хаменеи, которые, по-моему, 4 месяца где-то они его там хранили, но интересно другое, что, я так понимаю, Вячеслав...
1: Да, Вячеслав Вячеславович.
2: Да, слышно меня? Здравствуйте.
1: Да, Александр к нам тоже присоединяется, да.
0: Слава, здравствуйте, я... Хочу, я только что говорила, мы выразили соболезнования Украине по поводу того, что произошло ночью. И это трагедия, и сегодня в Украине объявлен траур, и это, конечно, страшно. И то, о чем вы говорили вот сейчас, что это очередной виток следующего этапа, который, о котором вы рассказывали, я в машине, когда ехала, я слушала внимательно, у меня к вам есть несколько вопросов, но и по поводу ядерного удара, о котором вы говорили, и по поводу, вы сказали такую фразу, вы сказали, им нравится, ну, народу России, когда там сажают. Я хочу вас спросить, почему им нравится, когда там сажают людей? Ведь это же можно сегодня, это одного посадили, завтра коснуться любого другого. В чем, что может нравиться в этой ситуации?
2: Ну, им нравится, никогда не людей сажают, да, когда людей сажают за лайки и прочее, им это сильно не нравится, как раз. Им нравится, когда не людей сажают, воров, жуликов, преступников, которые также составляли путинский клан. Им нравится, когда змея сама себя кусает за хвост. Мне, знаете, это не очень нравится. Почему? Мне бы лучше было, чтобы мы сделали революцию, взяли бы этих людей и уже сами с ними разобрались, понимаете? Потому что, ну, как бы Путин их пересажает, там кто-то из них убежит, нам их потом по всему миру ловить. Это очень хлопотно и затратное занятие, хотя мы будем, конечно, этим заниматься. То есть у нас будет принцип взять живым или мертвым. У нас принцип такой, который мы аббревиатурой определяю в гробу. Все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. Это наш принцип, и мы от него не отступимся никогда. Почему? Потому что вы видите, каким последствиям все это привело. Нужно, чтобы и через 10 поколений в России помнили, что 37-й год они должны воспринимать как новогодний праздник. Я вам серьезно скажу, в сравнении с тем, что мы должны сделать. То есть все эти гады должны оказаться на пляжах Индигирки и Колымы, и как бы там проживать по привключенных камерах, чтобы весь мир видел, какую, так сказать, степень наказания они несут.
0: Вячеслав, вот вам задали вопрос такой, я его отметила, когда увидела. Вы сказали, что ну, у российского президента с мозгами проблема. Вот тут вам пишут, если бы у него не было мозгов, как бы он продержался 26 лет?
2: Ну, во-первых, легче всего держатся люди без мозгов, чтобы, как это ни парадоксально, люди с мозгами как раз попадают, история показывает, всегда в определенной ситуации, да, то есть власть любит тех, у кого нет совести, власть любит малефиков, то есть зловредителей, которые всегда выбирают путь зла. Кроме всего прочего, сейчас не Путиным была создана та система, он был в нее просто интегрирован, его вытащили как зайца там какого-то, кролика из мешка, и все, посадили его на престол, система уже работала самостоятельно. Это особенность государственной системы. Мы много раз об этом с вами даже здесь говорили, что когда люди считают, как король солнца Людовик XIV, государство это я, то они сильно заблуждаются. Государство это...

0: очень сложный механизм, это квазиразумная система, да, то есть государство состоит из такого количества винтиков, которые не могут вручную управляться никакими Людовиками XIV. То есть он может определять самый, так сказать, важный какой-то монарх, суверен, да, самодержец может только направление определять. Он не может определять те шаги, которые фактически будут сделаны. Эти шаги определяются многими людьми, а, соответственно, происходит эффект, который называется в теории систем эмерджентностью, когда вся система обладает гораздо большими качествами, чем ее отдельные элементы. То есть, если все собрать ее отдельные элементы, у них не будет такого качества, как если запустить эту всю систему. У нее они будут абсолютно другие. Вот эта эмерджентность, это и есть квазиразумность государства. То есть государство может в том числе и погубить своего монарха и свою власть, и правящий класс, и так далее. И мы видели это многократно. Поэтому, когда говорят о том, что вот там Путин дурак и управляет долго, а дураки не могут долго управлять, я готов с вами поспорить. В истории мы видели огромное количество примеров, когда дураки сидели дольше всех. Особенно монархи, которые вообще ничего не делали, да, палец о палец просидели колоссальное количество времени на своих тронах. А в основном реформаторы, как-то у них все получалось в этом деле не очень хорошо, да?
1: Ну да, Вячеслав, я хочу задать вам еще один вопрос. Он касается не России, но как бы косвенно. И вот то, что я сейчас прошу, с вашей точки зрения, это проявление ума или какой-то дипломатии, умной или не очень? Ну, Иран собирается в эти дни прощаться со своим лидером, которого они продержали где-то 4 месяца, я имею в виду Хамени. И вот информация, которая сегодня в новостных лентах, на похоронах Хамени будет Путина представлять Медведев, да? Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хамени, которая пройдет в Тегеране в ближайшие дни. И дальше, об этом, кстати, сообщает официальный иранский посол в Москве Казем Джалали. И заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации, бывший премьер-министр Медведев, в качестве специального представителя президента Путина, вот это уже официально, примет участие с прощания с мученически погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране. Ну и также в состав делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Российская Православная Церковь, группа суннитских и шиитских богословов. Прощание будет 4 июля в Тегеране, дальше будет похоронен Мешхедев 9 числа, ну и так далее. Как бы вы с точки зрения политика, а вы являетесь, вы были российским политиком, вы сейчас вынужденно живете во Франции, вот как бы вы как политик оценили этот ход? Правильный он, нет, и что это такое вообще?
0: Ну, он имеет две стороны, как обычно, это формально, сторону фактическую. Формальная сторона заключается в том, что послали бывшего президента России, то есть это самый высокий статус, который может быть, кроме Путина, как вы понимаете. То есть даже действующий премьер, если был отправлен Мишустин, это менее высокий статус, чем бывший президент, плюс там зам Путина в Совете Безопасности, хотя он ничего там из себя не представляет, да и Совет Безопасности, это консультативный орган, это... Но с точки зрения формальной это красиво. А есть еще фактический вариант. Вы же понимаете, что не просто похороны. То есть там будут определенные люди. Там будут решаться определенные вопросы. Они же не просто придут, там этого положат на носилки, да побегают с ним чуть-чуть, закопают его, и на этом все кончится. Нет, я думаю, что там предварительные какие-то встречи.

0: будут потом, будут встречи, возможно, после похорон, ну, а может быть, и не будет после похорон, может быть, только перед похоронами. Но важно будет, кто будет представлять китайскую делегацию. Я думаю, это будет Ван И. Да, я не знаю, кто там будет, но я думаю, что это будет Ван И или кто-то из очень серьезных деятелей. Мы посмотрим вообще. И, соответственно, иранская сторона тоже выставить каких-то переговорщиков высшего своего уровня, и они о чем-то будут разговаривать и договариваться. Медведев очень доверенное лицо Путина, хотя он алкаш, хотя он спит там во время всех этих заседаний, но это, понимаете, неофеодализм. И в неофеодализме, как в любой феодальной системе, есть определенные, так сказать, дарованные привилегии. Вот Медведеву дарована привилегия спать во время речи Путина, да? Суверен говорит что-то, а Медведев может совершенно спокойно спать. И я сосчитал, что он это сделал 14 раз. Да, то есть это известно. То есть у него реально, это, я уверен, что это не случайно, но невозможно 14 раз спать во время речи Путина. Значит, это некая привилегия, которой он пользуется, даже не хочет спать, все равно, наверное, снотворное принимает, чтобы показать, какой он крутой. Но я говорю, это нужно понимать не только как шутку. То есть Медведев – это человек, на которого ставку в свое время делал Китай. Да, Китай очень нравился Медведев. Если бы он как бы не запил... То есть у Китая вообще проблема. Там Шойгу, они всегда на него ставку сделали. Он проиграл войну. Медведев проиграл все вообще на свете, забухал. Да, то есть и так далее. Сейчас у них, я так понимаю, есть такая фигура, как председатель Верховного суда Краснов, которого они очень... обхаживают, и некоторые другие люди, ну там Володин опять же в обойме, конечно, они рассчитывают на Мишустина, но очень боятся этого варианта, я думаю, что они сделают все, чтобы Мишустин не был преемником Путина ни при каких обстоятельствах. И вот в этом смысле, я говорю, они не хотят, конечно, вести переговоры такие серьезные с Мишустиным, они ему не доверяют, а вот Медведеву они доверяют полностью. И Медведев поехал не только на похороны, безусловно, поехал провести непосредственно переговоры, о которых не будет известно никому, потому что это вот будут такие разговоры, которые контролировать будет Китай. То есть я убежден, что там будет встреча какая, но условно, кто от Китая будет, я не знаю, возможно, Ван И. Ван И, Медведев и кто-то из серьезных руководителей Ирана. Хотя Ван И с Медведевым один на один наверняка встретится, но еще и с иранцами. Переводчики будут только китайцы, поэтому... Поэтому узнать о том, что там говорили, можно только, ну, так сказать, аналитическим путем. Слива никакой информации не будет.
1: Ага. Тогда у меня еще в этом, пока мы, как говорит Денис, на этой странице, еще один вопрос. Ну, написали нам: Медведев иранским языком не владеет, лучше бы послали Максима Шевченко. Замечательно. И Александр, а чего вы хотели? Иран – союзник Российской Федерации. Ну, я вам в этом смысле, я тут нашла кое-что. Борьба между сторонниками и противниками сделки с Соединенными Штатами в Иране становится все более яростной. И в чем они только друг друга не обвиняют. И скоро мы услышим версию умеренных в том, что их противники, пытающиеся сорвать переговоры, ангажированы Россией или нет. Интерес последний очевиден. Нет сделки, нет снятия санкций с иранской нефти. Мировые цены на угли водороды растут. Есть сделка, санкции снимаются, цены устремляются вниз. И особенно эту версию легко запустить, учитывая, насколько иранцы не любят россиян. И здесь приводятся даже цифры, что относили, там, 21 год к России относились там, всего 25% граждан Ирана, сегодня негативно 65%. Почему иранцы не любят россиян?
0: Ну, во-первых,

0: Иранцы исторически не любят Россию, потому что это потенциальный противник. Да, иранцы как бы подвергались, если вы помните, во Вторую мировую войну Иран подвергался вторжению не только Великобритании, но и Советского Союза. У Ирана всегда с Советским Союзом были непростые отношения и так далее. Ну и, кроме всего прочего, сейчас, в общем-то, они рассматривают Россию как... Я не имею в виду руководителей Ирана, да, те пытаются лавировать. Я имею в виду народ Ирана рассматривает Россию как бы непонятную величину, от которой скорее можно ждать неприятностей, чем помощи. Вы видели, была война, когда... Сейчас вот весной, да, то есть Россия особо ничем не помогала. Когда рассказывают, что Россия там помогла немыслимо, но что-то это не было заметно, что Россия немыслимо помогала. Поэтому, конечно, исторически всегда были натянутые отношения с Ираном, и иранские ракеты теоретически могут угрожать не только Израилю, но могут угрожать и Москве, поэтому, ну, теоретически. Сейчас вроде бы формально являются, так скажем, союзниками России и Иран, но это только формально, то есть ни в коем случае Путин не готов участвовать на стороне Ирана в войне и решать какие-то экономические вопросы в интересах Ирана, а не в своих интересах, он не готов, ну и так далее. Ну и объединяющим звеном, конечно, является Китай. Китаю очень важно, чтобы сохранилась такая видимость единства. Там Россия, Иран, Китай и прочие, там Северная Корея и так далее. Ну, на самом деле, такого единства в этом смысле Иран-России нет и никогда не будет, поверьте. То есть в дальнейшем могут даже быть очень серьезные осложнения. Хотя выбирать всегда приходится как бы из двух зол. То есть будут в России смотреть, а альтернатива-то кто? То есть если альтернатива в плане врага, да, более... такая серьезная, чем Иран, то с Ираном тогда будут дружить. Если менее серьезно, то можно и с Ираном что-то там порешать. Как помните, в Персидском заливе Жириновский предлагал сапоги солдатам мыть. Это об этом речь. Он же не просто так это сказал, да, там вот взять и про Персидский залив. Ему же не просто это в голову пришло. Он же не Ирак имел в виду, который был союзником в тот момент. Да, он именно с Ираком Жириновский с Саддамом Хусейном решал финансовые вопросы, он имел в виду как раз Иран.
1: Ага. Слава, смотрите, у нас осталось там минут 10, вы сказали, что только час, поэтому я вам, если можно, быстро задам несколько вопросов. Да? Такие. Значит, ну, вы говорили сегодня о том, что надо бояться не только евреям и Израилю от того, что может произойти со стороны Ирана. Или вот я вам процитирую сегодня. Нет лучшего способа поклоняться Аллаху, как убивать неверных. И во имя Аллаха мы вас всех убьем, мы уничтожим каждого христианина до последнего. Но это вот комментарии со стороны, так сказать, каких-то... Я не помню имя этого лидера, одного из иранских активистов. Вот для того, чтобы люди, те, которые поддерживают то, что творит Иран сегодня и касательно создания ядерного оружия, и вот чтобы люди услышали не только евреи, не только Израиль, но и те христиане, которых собираются до последнего. Что нужно, чтобы люди услышали подобный посыл, с вашей точки зрения?
0: Ну, начнем с того, что это такие лозунги, которые под собой особо ничего не несут, как вы понимаете, потому что Иран в этом плане, он хотя и не светское, а весьма религиозное государство, но там нет того радикализма, который есть в других, так сказать, обществах. Вот. То есть он действует более своих

0: интересах, чем в интересах религии. Да, религия, конечно, доминирует, но интересы государства там превыше интересов религии, это 100%, и это видно невооруженным глазом. И в как бы их игры определенные, и финансовые, и как бы игры с Китаем, и с Россией, они говорят о совершенно противоположных вещах. Но то, что радикализм иранского общества будет зашкаливать, я даже не сомневаюсь. То есть, причем сейчас оно после этой войны не может не меняться, и меняться оно будет не в лучшую сторону. То есть все думают, что сейчас вот как пришли там новые, молодые и так далее, и они будут делать общество более открытым и проще. Нет, я думаю, что будет гораздо худшая ситуация. То есть вот какие-то круги, так сказать, слои общества будут действительно открываться, станут более открытыми, но корпус стражи исламской революции, какие-то другие организации, о которых мы, может быть, даже понятия не имеем, да, эти организации усилятся и радикализуются. И я хочу напомнить, что, в общем-то, те люди, которые запугали всю Европу, да, помните старика Хасана, да, вот, который правил железной рукой из замка Аламут, да, там из замка Фаликут и прочее. То есть я ассасин имею в виду. Нужно понимать, что они были исмаилиты, что они были шииты, что они, когда говорят, вот суннитские как бы течения ислама, они более радикальны. Неправда, это не так. Это люди историю не знают. Они действительно, сейчас возникло огромное количество радикальных суннитских течений, но шиитские течения радикальные, я думаю, что никуда не делись, и мы еще увидим выход этого, так сказать, на сцену, цыганочку с выходом. Я убежден, еще раз повторяю, что какие-то структуры, ну, может быть, это корпус стражи исламской революции, может быть, какие-то другие, о которых мы и не слышали, потому что это не должна быть большая структура. Корпус стражей очень большой, а это будет ограниченный круг, так скажем, товарищей, будет действовать очень радикально, будет действовать очень эффективно. Особенно благодаря тем возможностям, которые появятся после войны. Да? То есть появятся дополнительные деньги, дополнительные ресурсы, дополнительная информация от Китая, от Северной Кореи, возможность использовать информационный мир, искусственный интеллект и так далее. То есть мы еще нахлобучимся с этими ребятами так, что весь мир, ну если он к тому времени останется, он будет очень переживать. И включая вообще всех, может быть, даже и самих китайцев, то есть отцов родных этих ребят. Китай сейчас их выпестует, я думаю, что будут у него у самого с ним проблемы, но Китай крупная система, и он эти проблемы решит.
1: Слава, вот буквально 2-3 вопроса, давайте коротко, если можно, потому что у вас сказали, нет времени.
0: Да?
1: Вы сказали о тактическом ядерном оружии, но позвольте это вам возражение. Как это возможно, если у Путина есть семья, там, родственники, друзья, соседи? Неужели
0: не жалко? Это вообще вопрос не на минуту. Ну, давайте с вами представим на секунду, что Путин заходит в Прибалтику, одновременно ударяет по каким-то объектом в Украине, которые вблизи с линии соприкосновения находятся, ну, то есть там какие-то дивизии находятся, там несколько дивизий, я не буду называть места, мы приблизительно уже себе, так сказать, нарисовали, куда будут нанесены удары. Вот он наносит 2 ядерных удара по территории Украины, может быть, 3, да, тактическими средствами. Но, предположим, извиняюсь за такое выражение, да, там начинают выступать поляки,

0: и немцы, да, вот они прям очень разозлились, но он еще наносит по одному удару по Польше и Германии ядерному. Вот такой вам расклад. Давайте вот мыслительный эксперимент проведем. Три удара по Украине, один удар по Польше, по какой-то авиабазе, один удар там по Рамштайну. Ну, не по Рамштайну, конечно, потому что там нацистские товарищи сидят, но по какой-то базе в Германии, говорит, там по порту в Гамбурге, например. Я не знаю, как, по любой цели. Что происходит дальше, на ваш взгляд? Вот давайте мыслительный эксперимент проведем. Одну секунду.
1: Денис, что происходит дальше? Мальчики лучше разбираются в этом, чем девочки.
0: Я давайте вам скажу, раз времени нет, ничего не происходит. Высказывают колоссальную озабоченность. Трамп отдает приказ нанести ядерный удар по России? Нет. В Германии есть ядерные средства? Нет, она не нанесет удар. В Польше тоже нет ядерных средств. В Украине тоже. В Украине будет шок вообще, просто паралич сразу же, да, произойдет. То есть вот такая ситуация. Есть ядерные средства, значит, у Франции и у Англии. Макрон или кто тогда будет, ну, пока Макрон, звонит премьеру Англии, говорит, что делаем? Тот говорит, слышь, мы не вмешиваемся, потому что сейчас, если приплывут Посейдоны сюда штук 10, то Англии просто не будет. Мы просто утонем. Нас не будет физически просто. Да, поэтому мы не вмешиваемся. Посейдоны остановить мы не можем, или там какие-то ярсы прилетят в огромном количестве. Поэтому мы не вмешиваемся. Мы озабоченность проявляем, флот подгоняем, кулаками машем, в Совет Безопасности ООН пишем там и так далее. Макрон говорит, а мы что, рыжие, с какой стати тогда мы будем писаться, наносить ядерную удар, у нас стратегических ядерных средств нет почти, тактическими ядерными средствами мы ничего не добьемся, получим только по мозгам и очень серьезно. Все, на этом все заканчивается мгновенно, да, то есть собираются в Совете Безопасности и начинают уговаривать Путина, а он такой, а я не хочу, а я вам еще сейчас там отошлю чего-нибудь. Все, на этом заканчивается. И про Прибалтику сразу забывают, не будет никто ее оборонять, эту Прибалтику. Поверьте, все, на этом ничего больше не будет. Назовите мне хоть один элемент, который может противодействовать. Ноль. Ни одного.
1: Слава, еще один вопрос, который давно уже висит. Эрдоган ответил на обвинение Израиля в геноциде армян. И имеется в виду, Эрдоган снова пошел в словесную атаку и, комментируя обвинения со стороны Израиля, он заявил, что его страна не придает ни малейшего значения клевете, а в славной тысячелетней истории турок не было геноцида, угнетения, колониализма. Ну, вопрос к вам такой, давайте честно, когда политик так громко кричит, что ему все равно, на самом деле он отчаянно оправдывается.
0: Ну, он на самом деле тут дело не в оправдании. Ему-то этот геноцид армян совершенно по барабану. И он знает, что турецкие власти были крайне жестокими. Он что, в музеях не видел мечи с двойными лезвиями, которые были янычар для казни там местного населения, где угодно, в Грузии, на других захваченных территориях, в Армении и так далее. То есть он все это прекрасно знает, понимает. Его отрицание, оно же несет в себе другую как бы составляющую. Его задача привлечь как можно больше тюрок и как можно больше мусульман. Он такой двигает вариант пан-тюркизма и пан-исламизма одновременно, чтобы усиливаться. У него две руки, у него ислам и у него тюрки. И это очень важно. То есть он на самом деле усиливается колоссально. Я думаю, что не Израиль ему в конце концов станет помехой, а станет помехой Китай. Вернее, он уже стал помехой Китаю, а Китай помеха тюркам. Поэтому это как бы основные враги. А Израиль он воспринимает как вариант для объединения. Для него это самый лучший вариант на сегодняшний день собрать под свои знамена всех, кого можно. В конце концов, он с Израилем потом договорится через

0: Алиеву, через кого хотите, да, то есть он, для него задача максимально усилиться, да, потому что, как-то сейчас, видите, максимально усиливается Иран. Иран огромный, совершенно невероятный конкурент для тюркского мира и с точки зрения пан-исламизма большой конкурент. Поэтому Эрдоган, конечно, очень, так сказать, пытается подтянуть всех, и тех, кто поддерживает Иран, и тех, кто не поддерживает Иран, страны Персидского залива, чтобы они взаимодействовали там. Ну, очень хочет он дружить и с Кувейтом, и со всеми остальными, да, то есть это идет явное такое идеологическое накачивание, очень важное для Эрдогана. Поэтому, ну а так как он приобретает только все новые позиции и ничего не теряет, он, в общем, действует абсолютно правильно с точки зрения его логики, логики Османской империи и тюркского мира, который великий Туран они величают.
1: Вячеслав, ну, странный вопрос вам, это последний, очень короткий, и мне очень забавно вам его задавать. Учитывая, что Мальцев всегда поддерживает Израиль, я не слышала, что вы всегда поддерживали Израиль, спросите у Мальцева, он еврей? Спрашиваю.
0: Я уже много раз говорил, к сожалению, нет. К сожалению, я русский, да, и вот в отличие от евреев, которые всегда поддерживают евреев, русские не всегда поддерживают русских и чаще не поддерживают русских, да, так что я, видите, к сожалению, не всем так везет, понимаете, не всем так везет, вот мне не повезло, поэтому мне приходится за место под солнцем драться и руками, и ногами, и зубами, и мозгами, и так далее. И как бы у меня в этом плане соратников очень мало, да? В отличие от того, как если бы я был евреем, у меня бы было все, и средства массовой информации поддерживали, и правители многих стран бы обнимали, и чего бы только не было, да, ничего подобного я не вижу. Да, и рассказывали бы о всех моих теориях, о том, какие это гениальные теории, это гениальная теория развития человечества, и это гений самой высшей пробы вообще, а так, да дурак дураком какой-то Ванька русский, да вы еще шутите, что?
1: Вячеслав, я желаю вам удачи, и вам, и вашей замечательной супруге Анечке, и пусть у вас будет удача вне зависимости, евреи вы, русский, татарин, грузин, армянин, пусть сегодня замечательно. Спасибо, Вячеслав, удачи.
0: Спасибо, смерть тирану, власть народу, до свидания. До свидания, пока. Удачи.
2: Спасибо, спасибо.
1: Я бы хотела начать разговор с Рустамом Солнцевым. И, как я уже сказала, не те вопросы, которые задает каждый канал, замечательные каналы, на которые приходит Рустам. Его стримы, которые он ведет, и видео на Руси и на Америке, которые, как я уже сказала, растет невероятным образом. И я ему желаю, я желаю Рустаму, его каналу приблизиться к миллионнику. Но их одновременно с тем, я так понимаю, Рустам к нам уже присоединяется, и я хочу с ним поздороваться. Рустам, привет.
3: Привет, Саша, здравствуйте, Денис. Здравствуйте, ребята.
1: Все-таки мы тебя разбудили. Не так легко отбиться от нас, Рустам. Ну, не так.
3: Я знаю, да, поэтому я уже оставил всякие попытки это сделать.
1: Ну, мы не так часто, так сказать, пользуемся этой ситуацией. Послушай, я, во-первых, я хочу тебя поздравить с тем, что твой канал растет невероятным образом. И, так сказать, мне история твоей семьи, которые обсуждают сегодня даже те, которые никогда о тебе не слышали, никогда не знали о Доме-2, вообще не понимают, откуда ты такой взялся. Но все знают, что у тебя есть музей игрушек, все знают, что есть очаровательная Наташа, или, как ты называешь ее, ласковая Пипонька, все знают, что твоя теща

0: отдыхала в Карловых Варах, это становится таким, знаешь, таким, ну, таким трендом, знаешь, что это такое за канал, заходят те, кто знает, кто не знает, главное слово «заходят».
1: Заходят, поэтому, есть да. такое, да. Хотя, да, есть определенные трудности с тем, что, ну, люди пользуются VPN-ами в русском мире, в русском путинском мире, я так скажу. И им тоже интересно, они хотели бы смотреть, и я чувствую и отток тоже оттуда, с той стороны, потому что не все могут эти VPN-ы, во-первых, находить, бесконечно менять, а у нас аудитория все-таки женская. Женщинам это, особенно одиноким женщинам, это трудновато делать.
0: А вот скажи мне, пожалуйста, такую вещь. Вот мне интересно для себя и для таких людей, как я, которые никак не угомонятся и чем-то занимаются, да? Скажи, пожалуйста, вот когда был Дом-2, ты был там один из тех людей, которых знают, которых знали, любили. Ты переехал в Соединенные Штаты, начинать жизнь с нуля, все знают, иммигранты, как это непросто. Ты начал свой этот проект, и у тебя получилось. И получается все круче, все лучше. Мало того, ты себе создал еще и команду. И такая вот эта твоя, это и я имею в виду, и семья, и ваши животные, которых вы делаете постоянно, их показываете. Я даже знаю, уже все знают имена этих собак, понимаешь, Пушкин. Понимаешь, это уже, ну правда, это вот уже как какой-то такой, может быть, был какой-то сериал или еще что-то, который знали все. Вот я хочу тебя спросить, ведь идея создания этого, вот сразу ты приехал и такой умник и придумал, или все-таки почему-то, как-то?
1: Нет, Наташа тоже задает мне эти вопросы. В какой момент вот у нас это стало вот совместным, совместкой? Ничего я не придумал, Сашечка. Я так же, как и все, был, знаешь, в непонимании, что мне делать и как мне работать. Я помню, как я дал объявление буквально на третий день или на второй день нахождения в Лос-Анджелесе, что я Рустам Солнцев, вот шоумен, собственно, как бы, может, вы даже меня знаете, веду мероприятия и все прочее. А, если что, я помню, как какая-то злая женщина мне тут же написала, все с этого начинают, с этих объявлений, а потом садятся на такси, мол, на развозку. Знаешь, вот это вот все. Я тогда подумал, пошла ты нахрен, старая ты крыса, из-под черного подвала. Буду я тебе еще объяснение давать, на какую я развозку сяду. Да, буду с тобой еще тут делиться. Я буду делать в своей жизни то, что я считаю нужным, точно на тебя не оглядываясь. Так и случилось.
0: Знаешь, интересно, я услышала разговор один, поверишь или нет, я была недавно на дне рождения, но да. Поверь, сейчас есть о чем говорить. Россия, Украина, Израиль, и я была поражена, когда на фоне вот этих важных всяких тем стали говорить о твоем канале, и я спросила у нее, я говорю, скажите, а вот что вам нравится на канале «Русия и Америка»? Ну, Пипонька, ее мама, сам Рустам, сам Руся, что нравится? Она сказала, ответ был очень интересный, Рустам, она сказала, а я не знаю, я на них подсела. Я на них подсела.
1: Тоже неплохо, да. Это я сейчас раскидываю наш эфир, поэтому я извиняюсь, это еще
0: помню. Да. Когда говорят про что-то или про кого-то, я на них подсел, на мой взгляд, это высший пилотаж. Я бы очень хотела, чтобы кто-то сказал, я на это радио Лера, там, хоть я их терпеть ненавижу, я на них подсел. Вот такое, наверное, я буду стремиться, глядя на вас, как бы добиться такого же результата.
1: Саша, я иногда вижу ваши, мне там попадаются, я вижу просмотры иногда, которые у вас там в космос улетают. И я думаю, господи, вот это молодцы. Это, знаешь, это ваша работа. Вы молодцы.
0: Ну, спасибо, но, понимаешь, для этого нам, Денисом, нужен только скандал. А у тебя и без скандала все замечательно получается. Послушай, я вот что хочу тебя спросить. Я все хочу пооригинальничать, Рустам, и задать тебе вопросы не такой, которые тебе задают все, и на Грэнни, и там. Что-то как-то поставить вопрос по-другому. И вот что я хочу тебя спросить. Вот смотри, у нас 26 июля в Ванкувере, сейчас идет, вернее, тур по Северной Америке, Мария Максакова и Давид Гвинеонидзе, да? Тур блестящий, мы украли немножко у Аллы Борисовны Пугачевой ее идею. Она когда-то придумала «Весну разрешаю», 1 марта каждый год с ней слетаются музыканты известные, артисты. Думаю, что ты тоже однажды будешь одним из этих гостей. А мы придумали, ну, мы, я, «Лето разрешаю», да, и поскольку для меня Алла Борисовна это вообще, ну, если не икона, то

0: рядышком. Вот так настолько я ее люблю. И вот лето разрешаю на берегу Тихого океана. Мы же на берегу Тихого океана живем, но оперными голосами.
1: Да.
0: И это Мария Максакова и Давид Бениниц. И вот вопрос мой. Все знают, что Мария Максакова сегодня по Северной Америке продвигается. Был уже концерт в Бостоне, в Чикаго, теперь и в Филадельфии сегодня, скоро уже у нас. А вот представители российского шоу-бизнеса, такие как Филипп Киркоров, приезжают тайно. Ну, любое тайное становится явным. Сегодня уже кто-то не знает, что он туда приехал. Почему тайно и почему вообще приехал?
1: Деньги зарабатывают. То, что тайно, это да, ну, относительно пытается сохранить свой приезд между там самыми, видимо, близкими людьми. Якобы какой-то бизнесмен его нанял для того, чтобы он потратил его маме, старенькой маме, которая живет здесь, в Лос-Анджелесе. Якобы это все вот из-за этого происходит. Киркоров сам боится, потому что он понимает шкурность вообще ситуации. Любить Путина буквально в каждом интервью. Путина, напоминаю, который бомбит по Киеву, по мирным людям зачем-то. Да, он бомбит. Он это делает, и он бомбит успешно, он убивает их. И вот любить его, собственно, этот лупоглазый, вертлявый, хочет одним полужопием. Вторым полужопием ездить по свободному миру, в котором, ну, место Путину быть не может.
0: Mm-hmm.
1: Вот в чем дело. И он от стыда от этого, конечно, скрывает. Поэтому вот эта тайность вся, Саш.
0: А как же, подожди, ну тогда вот вопрос у меня. Недружественная страна Америка. Mm-hmm. Ты сам сказал, что у него позиция определенная.
1: Да.
0: Ну, какой бы его олигарх ни позвал для своей бабушки или мамы,
1: да,
0: но как-то он должен, ну, тормозиться, ну, понимая, что не, опять не та дверь.
1: Должен, конечно, должен. Я бы на его месте поостерегся, потому что за ним пристально следят мракобесы из России. Там какая-нибудь Яна Поплавская, Певцов, те, кто его... Это мы поплевываем в эту сторону, а там реальная ненависть к нему. Во-первых, зависть, ревность, ревность и к успеху, и к профессионализму. А что можно назвать профессионализмом? Не то, что он падает на сцене, конечно же, да, и то, что он ходит и трусится весь, как будто ему, извините, 90 лет, а это не так. Он, по идее, должен быть в самом соку, а из него сок березовый течет. А вопрос не в этом, они завидуют тому, что он непотопляемый. Они в него стреляют, а он по-прежнему сидит на всех каналах, ну, там, где это возможно, сидеть открытому гомосексуалу в России. Работает, ездит с концертами, там, собирает, ну, какую-никакую публику. Он собирает бабки, внучки, хренучки. Вот это все понятно, что у него нишевая аудитория абсолютно. Человек в мозгах и с головой на него не пойдет в нынешней ситуации точно. Поостережется и вообще, собственно, как-то вот скорее круг меловый вокруг себя очертит, но точно, точно нет, не Киркоров. И имея вот в арсенале, я извиняюсь, Рори просится и завтракать, и какать, все на свете, в одну секунду. И имея вот в арсенале все это, всех этих людей, всех этих плебеев, всех этих запутинскую всю эту перхоть кошмарную, он умудряется быть на плаву, действительно, там что-то с собой даже делать, делать с собой эти пластические операции, которые, как пишут, ну, люди говорят, там, ему не идет этот нос, или там ему не идут эти силиконовые вкладки в руки, там, в грудь и так дальше. Я не знаю, я не хочу его судить по внешности. Мне вообще плевать на его внешность. Мне не плевать на его пропаганду Путина. Вот на это мне не плевать. Мне сто куч на него. С его носом, как пишут поросячьим. Мне нет дела. И я всех призываю не заостряться вот на этом, на внешнем. Нет, смотрите суть. А суть, она такова. И вот, прости, Саш, и еще, я заканчиваю. Суть в том, что он действительно хочет зарабатывать. Ему важно зарабатывать деньги на Западе. Ему важно это для собственного реноме. Так же, как важно Собчак таскаться по Парижам. Им важно это. Им кажется, что они вытянули какой-то...

0: это другой счастливый билетик. Что они точно не попадут под санкции. Попадут. Попадут. И один, и падла вторая.
1: А вот я, кстати, хотела тебя спросить, почему они думают, Киркоров в частности. И у меня два вопроса по поводу того, что ты говорил. Один, ты сказал, что они его покусывают, да, но если он поддерживает режим, почему? И второй вопрос, почему он думает, что санкции для него это не тема?
0: Удивительно, Саш, казалось бы. А я уже тебе ответил на этот вопрос, почему они кусаются. Потому что они ревнуют его на профессиональном поприще в первую очередь. Певцов и его успехи актерствующие, артист он известный, знаешь, как поется в той песне. Они вдалеке, эти успехи. Про них говорить нечего. Последний фильм, в котором снялся Певцов и о котором шел разговор, назывался по прозвищу «Зверь». И вышел он в 94-м году, по-моему. Это херня. А вот в чем дело. Поэтому, конечно, есть это зависть, есть это злость, есть это непонимание. А Шукшина, что несет в адрес Киркорова? Да мы с тобой отдыхаем вообще. Мы с тобой просто рядом с ней говорим ему комплименты. Мы просто обожаем этого человека рядом с этими мракобесами. Что делают они, как они его рвут, как они его пытаются задавить, убить с одной стороны. Но знаешь, я бы жалел Киркорова. Я бы говорил о нем только комплиментарно. Не ленился бы делать это каждый день. Если бы Киркоров был человеком все-таки мирным, человеком свободоизъявления, не рабским уродом, в которого он в конце концов и превратился. И еще, мы можем сравнивать. Нам есть что сравнить. Потому что для меня аргументы вот это «он не мог иначе» — это все для меня не рабочая схема. Пугачева могла иначе, и Макс Галкин могли. Да? А ты не мог, чучело пучеглазое? Вот и сиди, все, получай. Отгребай от Марии за Шукшиной.
1: Спасибо, Рустам. Денис, вот это я тебе не даю слова сказать.
2: Да, ну вот я как раз не могу не согласиться с Рустамом. Он как раз очень хороший пример, Рустам, ты привел относительно Ксении Собчак, которая, с одной стороны, вроде бы как считается, ну, пропагандисткой, в общем-то, но, с другой стороны, всем своим видом показывает, что ей все дороги открыты, и вот буквально, наверное, даже лучший пример это будет Надежда Стрелец. Вот они где-то в этой части где-то похожи тоже. То есть вот они там ездили в Париж, значит, на показы мод и так далее, и так далее. Но как бы если их начинают спрашивать, ну а как же так? Они начинают сразу куда-то уходить в глубокие дебри, говоря о том, что да нет, это, в общем-то, случайность, это было случайно и так далее, и так далее. Вот все-таки действительно ли для многих так важно показать себя на фоне, ну, скажем так, там, европейской жизни, да? То есть смотрите, вот меня ценят и там. Вот и я там тоже могу раскрыться, вот и я там тоже, в общем-то, рукопожатный человек, вот меня Дэн, понимают.
0: Это их жизненная необходимость. Это для них не просто поза. Это не просто хвастовство, это жизненный показатель их теперешнего успеха там, внутри России, когда Патрики с этой гульбой 24/7 уходят, как говорится, немножко в прошлое.
2: Ну, они уже всем надоели, да.
0: Ну, во-первых, надоело, а во-вторых, где деньги брать, Зин?
2: Да.
0: Откуда? Где брать питание на это, на все? Как, собственно, это все оплачивать? Не каждый может в данной ситуации иметь бюджет еще и на дикую гульбу, на рестораны и так дальше. Даже человек успешный, о котором мы можем узнать через соцсети, что он успешный, который показывает свой успех. Все равно эти люди, в конце концов, садятся на табуреточку в своей квартире, берут в руки микрофончик вот так вот, как сейчас модно, и начинают рассказывать. Я вам тут рассказывал, да не дорассказывал до конца. Вы знаете, я пришел к кризису, и не только экзистенциальному, но еще и финансовому. Потому что Россия захлопывается с точки зрения людей творческих, которые могут...

0: зарабатывать, в частности, через соцсети. Как ты заработаешь через соцсети? Показывая себя, будучи блогером, или размышляя в соцсетях о том, о сём, о пятом, о десятом? Никак. Потому что соцсети не монетизируемые. Брать рекламу в том же Инстаграме, а реклама идет исключительно через Инстаграм. Я это знаю, имея 700-тысячный YouTube и 600-тысячный Инстаграм, допустим, и 300-тысячный Facebook в подписках. И я знаю, откуда точно приходит реклама. Она приходит из Инстаграма, и она запрещена там, почитай, какой год. Вот в чем дело. Поэтому, конечно, я вижу все эти беды. Но, коль скоро ты спросил про Собчак, она флагман этого всего движения. Она первая начала в этих соцсетях больших зарабатывать, сделала их большими, уж какими там накрутками. Мне все равно вообще, что она там, эта камбала, два глаза на левой стороне лица сделала. Мне нет дела, еще раз повторюсь, если бы они не занимались рекламой Путина и войны, даже исподволь, даже немножко, как утка на подворье, маленькая кучка, оставлена она все равно, эта кучка зловонючая. Да, я ее чувствую здесь, через океан от этих бледей. Прошу прощения за мой французский. И это все чувствуется. Они покрывают режим, покрывают его преступления, покрывают их на своих цифровых носителях, рассказывая про чистоту и прелесть Москвы и Собянина. Все это носит только один оттенок. Оттенок пропаганды. Они не сколько пропагандисты, они, как же, есть такое слово, они, Собчак, Киркоров, они не занимаются пропагандой в чистом виде. Они не Скобеева, понятное дело, и не Соловьев. Они, вот это вот слово, господи, слово есть такое хорошее, пропагандисты, ну, проще как бы, чуть-чуть, не такие ополошенные, вот, собственно, как бы не сидящие в основе своей на ресурсах. Они, да, берут деньги. И легко увидеть это, в какой момент Собчак получает деньги за то, что она рассказывает. Когда она вдруг появляется в разгар бензинового кризиса и начинает в кружочек телеграмма своего рассказывать, ну что вы, все в порядке. Да, они, это прилетел этот наказ вместе с денежкой на ее счет. Сколько уж там она берет? 1,5 миллиона за этот кружочек от правительства Москвы или со Старой площади. Да? Кураторы, все кураторы, все работают. Да, лаве крутится. Она бенефициар этого всего. Поэтому в какой-то момент, знаете, она перестала чувствовать, что есть хорошо, что есть плохо. Косит под такую дурочку. В американских судах, они прецедентны, когда человек совершает большое крупное преступление, связанное с насилием, не дай бог, с лишением жизни другого человека, психиатры перед тем, как ставят ему, вносят ему решение, судья основывается на выводе психиатров. Смог ли он в тот момент различать плохое от хорошего? Это самое важное. Он вообще различал плохое от хорошего? Так вот, когда Собчак все это несет, она как будто бы перестает это различать. Плохое от хорошего.
1: Я хотела тебя спросить, Рустам. Я увидела недавно, я даже подумала, что это фейк, интервью с шаманом, который вдруг стал говорить, что он совсем не то, как его представляют, что он там не символ России. Да. Чего вдруг, Рустам?
0: А ты не до конца досмотрела, Саш, потом он начал свои трусы показывать.
1: А, нет, трусы я не...
0: Да. А потом он начал показывать свои трусы. Я, кстати, вспомнил это слово, про которое я хотел сказать. Они не пропагандисты, вот мне даже Наташа пытается подсказать. Они агитаторы.
1: Агитаторы.
0: Агитаторы, вот это вот слово, да, они агитаторы. Помните, эти агитаторы ездили и вот так вот людей собирали в Дом культуры, вот это сельчан и селянок. Вот они сидели, а агитатор им что-то там делал бесконечно, трезвость, норма жизни. Агитировал их за хорошее. Вот так и Собчак, она такая агитаторша. И споем, и станцуем, и на рыбке, и рыбку поедим, и тут присядем вот на это. Это все на вяловатый дедов, да? Ничего, что кальсонами дедовыми запарили всю страну, а? Ничего, мы для этого тут вот агитаторы перед вами, вот эту вот дурочку строим из себя, да? При этом то, что этот агитатор, трезвость норма жизни, сам после этой лекции, уже к середине к ее, уже бухой, падла. Вот в чем дело, ты понимаешь? Ребята,

0: этого шамана. Такая у него бабья глупость, такая классическая, из книжки взятая. Такая, он глупость говорит, он глупо выглядит, он глупо делает, он глупо ходит, глупо одет. Ведь все эти его наскоки на Югенд, вот тот, все эти его отсылки к той одежде, в которой ходили юные фашистики, извините, в 37-38 годов, все эти нашивочки на рукавах, отсылающие нас к той действительности, от чего? От глупости, от его, потому что оно тупое. Потому что он не понимает, потому что он деда у него не было. У него уже был прадед, который был на войне. А прадеда он не застал. Прадед померся. А но шаман потом этот народился. Знаешь, прадеда не было, чтобы ему немножко показать, что война была тогда, вот та большая война. Ты что, сучий потрох, ты тут устраиваешь? Что ты тут ходишь нам тут с нашивками? Кого ты изображаешь, сволочь? Вот так вот, не было у него этого человека. А дед уже невдомёк было, дед, может, водку пил и все прочее. Знаешь, уже не до шамана было, оно было брошенное. Ходило, знаете, музыке училось, на пианино, брынца. Потом вот это вот выросло в дурачка. Просто такой наш, такой вот, знаешь, городской дурачок. Бабка из Симпсонов с котами, вечно орущая. Вот это вот он.
1: Никогда
0: поэтому,
1: не...
0: Да, поэтому, Саш, ты всякий раз, когда про шамана хочешь у меня спросить, ущипни себя где-нибудь за мягкое. Сашу, не так типа, нафиг он нам нужен, этот придурастый.
1: Ты сказал такую фразу интересную, я никогда не слышала. Это теперь уже будет фраза от Рустама Солнцева. Глупо одет.
0: Глупо одет, да. Есть люди глупо одетые, глупо думающие. Вообще глупость... Саш, глупость, я не знаю. Может быть, и я тоже для кого-то глуп. Когда я часто говорю про того, кто глуп, на мой взгляд, а я для кого-то в этот момент глуп. Для какой-то бабки или даже серии бабок, такой подбор таких запутинских бабок. Я для них глуп, потому что им шаман нравится. Они с ним встают и ложатся.
2: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
0: В какой-то момент, девочки, вы ляжете, но только уже навсегда, да. И никакой шаман вам не поможет. И пенсию, вы копейки своим внукам-хренукам не оставите. Нечего оставлять будет.
1: Слушай, Наташа, твоя Наташа записала, пипонька, буквально минут 15 назад, по поводу того, что случилось сегодня ночью, бомбят от бессилия. Вот это тоже такая классическая фраза, потому что тоже лучше трудно сказать, вот просто короткая, но всеобъемлющая, от бессилия. Скажи, пожалуйста, вот понимать это, не находясь там, как это возможно?
0: А вот это как раз признак умного человека, чувственного, эмпатичного человека, который чувствует через океан весь этот ток своей родины, того города, в котором она родилась и который она так любила всегда.
1: Наташа родилась в Киеве, да? Я не
0: Конечно. Угу. Да, в Киеве. Да, даже если бы она родилась в Ворзеле. Она бы все равно чувствовала, как и что происходит в Киеве. Да. Хотя вот Светочка, ее мама, родилась в Ворзеле. И она знает и чувствует, что в Ворзеле и что в Киеве. А я в Киеве не родился, но был в нем десятки раз. Я обожаю его. Ролечка, спокойствие, котик.
1: Да. У нас сегодня, видимо, такая особая ситуация, потому что все гости, которые приходят, я не знаю почему, когда Рустам Солнцев говорит интересные вещи, которые вы можете услышать только от этого человека, все, что вас интересует, а не еврей ли Рустам Солнцев? Не еврей ли Рустам Солнцев? Задаете вопрос.
0: Я помню, как я однажды спускаюсь на Охотный ряд в метро рано утром. Вот такой же кудрявый, как сейчас. И стоит какая-то бабка, один зуб на весь рот, это я хорошо помню, пачка газет в руках. И там написано вот «бей», и там, ну, на букву «Ж» дальше, да,
1: ты помнишь? Понятно.
0: Да, вот это, ну, вот да. Это. Те, кто во всем виноват, воду все выпили и все прочее. Да. А это уже наши времена были. Ну, там, начало нулевых. И я ей говорю, я не помню, зачем я ей начал это говорить, но я ей сказал, тебя бабка каким хреном сюда вдула в это во все. И спускаюсь вниз по лестницам, она мне, иди. Архатая она мне, или проклятая, что-то такое. То же самое записало меня к евреям, чему я был, собственно, очень доволен.

0: Даже и не против.
1: Ну, то, что ты не против, понятно. Та семья, в которой ты сегодня живешь, это ответ на все вопросы.
0: Ну,
1: Если у
0: конечно.
1: кого-то они еще были, теперь их нет. Но есть еще вопрос к тебе. Есть такой очень известный предприниматель. Сегодня он становится ярким блогером, уже стал. Зовут его Алекс Радунский. Завтра, кстати, гость нашего эфира у Дениса Елисеевича собрал 100 тысяч, ну, так сказать, слушателей так просто за сутки.
0: Я Алекса знаю, да, он мне нравится, я подписан на него. Такой он очень обаятельный, хороший, симпатичный мужик. Очень
1: Вопрос
0: хороший.
1: к тебе от
0: Да.
1: Алекса Радунского. Александра, спросите, пожалуйста, бывал ли Рустам на днях рождениях Андрея Ковалева? Я, по-моему, с ним там общался. Спросите у него, пожалуйста. Он, думаю, меня ассоциировал с владельцем команды «Формула-1».
0: Это сейчас Алекс спросил?
1: Это вот только что написал.
0: А, Алекс, конечно, такой обаятельный вообще. У него такая своя манера, и я его никогда не пропускаю. Я тут видел, как он рассказывал о том, что что-то произошло с каналом. Алекс, плюни, разотри и продолжай свою работу. У меня то же самое, я могу сказать, что у меня тоже там подупали и просмотры, и деньги, соответственно, заработанные. И крупно, я это чувствую, да, это тысячи долларов, не побоюсь этого слова. Но ничего страшного, это волны. Волны, мой хороший, поэтому забудь и вообще, и как бы. И, кстати, Наташа тоже слушает Алекса, и мне бывает вечерами рассказывает, я вот сегодня послушал, а Алекс сказал так, Алекс сказал сяк. И я всегда слушаю ее доводы. Она в основном, конечно, с Алексом согласна. Так, я был, конечно, на дне рождения у Ковалева, потому что мы одно время, даже не одно время, мы несколько лет поддруживали с этим человеком. Сейчас господин Ковалев, ну, не то чтобы он зигует, можно, конечно, сказать, что он относится к таким зигующим патриотам, Z-патриот, именно с этой точки зрения. Но все-таки есть тоже дрейф, и он заметен, его этот дрейф в нормальность, в более здравый смысл, нежели раньше, потому что Ковалев понимает еще пару лет, а то и пару недель такой вот прекрасной патриотической войны против фашизма, против нацизма в Украине. И Андрею Ковалеву придется, собственно, как бы распрощаться с бизнесом, потому что, ну куда это годится? Как с этим жить, как с этим работать? Поэтому Андрей Ковалев уходит в бесконечную борьбу с инфо-цыганством, там и все прочее, я его тут тоже понимаю. Но, как говорится, что делать? Что поделать? А то, что мы могли там быть знакомы, я был на всех последних днях рождения Ковалева, сколько не припомню. Поэтому, конечно, мы могли там познакомиться, но в любом случае, я считаю, что Радунский, он сам хорош сам по себе и без каких-то флешбеков к Ковалеву, воспоминательных и так дальше, потому что он сам по себе замечательный блогер, и, судя по всему, и человеческие качества его тоже под стать ему, его внешнему благородному виду.
1: Завтра Алекс Радонский на радио «Вера» впервые, кстати
0: Очень
1: говоря.
0: хорошо.
1: И вот вопрос к Рустаму.
0: Да.
1: Знакомы ли вы, Рустам, с Игорем Губерманом? 7 июля, на следующей неделе, Игорю исполняется 90 лет. Общались ли вы когда-нибудь и ваши впечатления, если да?
0: Губерман – это тот, который из Израиля, который
1: Да,
0: гарики пишет.
1: гарики, совершенно верно.
0: А его Игорь зовут?
1: Игорь Губерман, да.
0: Потому что Губерман для меня всегда как Губерман, и я как-то вот имя сейчас, Саш, ты сказала, и я что-то. Я не просто знаком, я не знаком. Но, конечно, я обожаю все это очень давно. И не пропускаю никаких интервью, во-первых. Не пропускаю, потому что боюсь пропустить что-то из очень здравого смысла им сказанного. А здравый смысл – это на вес золота сейчас. Не просто дурашливость, не просто приколы, не просто какой-то хайп и так дальше. Нет, а это повествование с большим юмором и повествование с большой историей. Легендарный человек, который пострадал от Советского Союза, был заперт в ГУЛАГе, между прочим, напоминаю. как бы он тогда в тот момент не назывался, тот ГУЛАГ. Он же, это была уже послевоенная вся история, но ГУЛАГ как ГУЛАГ, малоизмененный.

0: скажем так, в тот момент. Даже уже в послесталинское время. Хотя, мне кажется, что Губерман, он как раз вот именно в сталинское... Ну, это не суть. Суть в том, что он сохранил здравый смысл, повторюсь, себя и свое творчество. Дай бог ему здоровья. 90 лет? 90?
1: Очень часа, 90 лет.
0: Боже, Купленок. Купленок это тот еще, конечно. Купленок вот. Гордость Израиля, гордость.
1: Совершенно с тобой согласна. Хочу тебя спросить еще вот что. Ну, во-первых, у тебя, конечно, находятся правильные слова касательно тех людей, к которым ты хорошо относишься. И наоборот, не дай бог попасть тебе на язык, если ты кого-то как бы не очень. Это приговор, Рустам Солнцев.
0: Это приговор. Саш, прости, думаю про Наташу и называю тебя Наташей всякий раз, извиняюсь. Дело в том, что, Саш, я тебе объясню. Эти уроды задолбали меня со своей войной. Я бы не думал о них. Я бы мало о них говорил. Нахрена они мне сдались вообще? Но они одни войну ведут, вторые ее рекламируют. Покрывают ее информационно, рассказывая нам о ее прелестях. Именно поэтому приходится о них говорить. Вот так дурно. Мои дорогие друзья, в самом деле, я в обычной жизни так не разговариваю. Я вообще не разговариваю в обычной жизни. Я вам честно скажу. Я так в себе больше. Я ношу в себе. У меня вот тут мысль. У меня же... Я хочу открыть музей игрушки. Это то, что происходит сейчас в моей гостиной. Вы можете себе представить? Это каждая игрушка по одной. Найдена на белом свете, привезена в эту гостиную. Это только в гостиной. А что творится в моем кабинете? Вы такое в жизни никогда не увидите. Это одна к одной. Это редкие экземпляры, купленные мною просто на что-то на очень большие и за очень большие деньги. Поэтому найдено, выкопано, вымыто, отреставрировано. Я вот об этом больше думаю. Мне хочется музей открыть.
1: А почему игрушки? А почему игрушки, Рустам?
0: Вот это то, что, видимо, в моей душе, ты понимаешь, откликается. Вот такое вот внутри, вот такая моя постройка, вот так я простроен изнутри. Извиняюсь за то, что приходится якать, но мне кажется, что вот каждый человек... Вот кто-то собирает бутылки, да, полные. Полные бутылки, например, с вином, к примеру, есть такие люди. Потому что вот внутри они вот такое, у них внутри вот такое Берендеево царство, вот с этими бутылками. Они цари вот этого большого погреба, да, винного. А у меня вот внутри вот игрушечный, яркий, пестрый мир. Из такой вот яркости сотканный. Из доброты. Все-таки из доброты, мира и улыбок, скажем так.
1: Во-первых, это действительно уникально. Я никогда не видела такое количество игрушек. И этот музей уже, по-моему, есть. А ты говоришь, можешь его только создавать. И я хочу вот что тебя спросить еще. Во-первых, то, что ты меня называешь Наташей, это комплимент. Если меня называл Маруся, это была бы другая история. Скажи, пожалуйста, Рустам, вот 31 июля в Лос-Анджелесе концерт Марии Максаковой и Давида Гвинянидзе. 26 июля в Ванкувере. Ну, я хочу тебя спросить, пойдете ли вы на этот концерт с Наташей? И если да, то почему? Если нет, то почему?
0: Так, я бы с Машей встретился, если для этого нужно ходить на концерт. Я не очень люблю ходить по концертам, уже возраст и все прочее. Если для этого нужно идти на концерт, то придется идти на концерт. Если я могу встретиться с Машей, у тебя есть с ней какая-то связь, Саша?
1: Однозначно, да, и я уже услышала, и уже сегодня же спрошу у Марии, уверена в ответе положительном, и с удовольствием это сделаю. Знаешь, у меня есть такая знакомая в Канаде, кстати, мы отмечали вчера Canada Day, у нас был великий, огромный праздник, и это я напрашиваюсь на поздравление от Рустама Солнцева. Но я хочу тебе другое сказать. Я уже забыла, что я хотела сказать. Я выполню обязательно это задание, которое только что получила.
0: Да. Я поздравляю тебя с канадским днем. Ты типичная канадка, ты понимаешь, такая вот въедливая, такая вот буквоедка и все прочее. Такая ты немножко, как тебе сказать, бюрократичная, немножко зарапортовавшаяся, такая вот отвечающая за свои слова, собственно, немножко такая вся на длиннотах. Понимающая, что она делает, ты сама Канада буквально, понимаешь, тебя можно на флаг, твой бюст, ты понимаешь, изобильный, Саш, и все, и ты

0: будешь олицетворять эту для меня замечательную страну лесов и дровосеков. Поэтому просто как-то надо, чтобы ты меня с Машей каким-то образом соединила, чтобы я мог договориться с ней. Мне не обязательно мозолить свои рожи там на концерте, ну после концерта или до, например. Я бы с Машей встретился минут на 10, записал бы видео про Машу. Мне бы
1: С большим удовольствием. Я вспомнила, что я хотела сказать. У меня есть такая знакомая, тоже канадка, которая здесь живет всю жизнь. Она не говорит по-русски, зовут ее Рэнди Винтер. Она занимается больше фэшн, дизайн, и это ее бизнес. Так у нее написано на страничке Facebook Рэнди Винтер, а ниже написано коннектор. Ну, то есть сводница.
0: Да,
1: то есть,
0: да, да.
1: Так что я запросто могу себе присвоить уже это звание. Это делаю довольно часто. А главное, я это делаю с удовольствием.
0: Сватья баба Бабариха. Вот это вот оно.
1: Ну, вот это именно, да. Я вот что хочу, я знаю, что мы уже у нас осталось 2-3 минуты. Я, Денис, если я у тебя уже отобрала все, любые возможности говорить, давай один вопрос.
2: Нет, пожалуйста.
0: А вот мне Наташа пишет: скажи Саше, что я очень переживаю за их исламизм в Канаде и антисемитизм. Вы вообще это чувствуете, ребята? Вопрос Денису.
2: Ну, если честно, я-то этого не чувствую никак. И вот я тоже, кстати говоря, очень часто задаю сам себе такой вопрос о том, собственно говоря, ну, почему об этом так много говорят. Да. Я даже, честно говоря, видел статистику. И вот я сейчас не помню, с кем мы это обсуждали. Сезар и Мор мы обсуждали эту тему, что в Канаде чуть ли не каждые 10 минут происходит преступление на фоне вот антисемитизма. Я как бы в это поверить не могу, но это официальная статистика, вроде бы как. И вот мы предположили, что это, скорее всего, связано с тем, что, например, преступление в интернете, ну, там, условно говоря, пост, там, «Сдохните, евреи», вот это тоже считается как бы антисемитским преступлением, и, может быть, тоже как-то учитывается вот в этом самом, не знаю, рейтинге и так далее, да. Вот, но понятно, что вот там внешне мы это, ну, никак не ощущаем.
1: Да, можно, да. Можно мне ответить на этот вопрос?
0: Да, Саш, да. Угу.
1: Он будет очень просто и в одном предложении. Да, есть у нас антисемитизм, это нападки на синагоги, иногда на еврейские центры. Но я хочу ответить тем, кто думает, что в Канаде есть антисемитизм. Я не зря употребила слово «думает», потому что я приехала из страны под названием Советский Союз, где с моей иудейской внешностью, моим грассирующим «Р», с моей фамилией Айнбиндер, пардон, мои дорогие, но твоя бабушка, которая тебя там гоняла в метро, не в метро, а в этом в переходе, так это же вообще милейшая бабушка, как ты сказал, только комплиментами ее обвешать надо. Там, где мне, начиная с детского сада, пытались говорить, где мое место, где моя страна, и что я не октябренок, не комсомолка, не пионерка и вообще полная дерьмо и так далее, если бы не мои влиятельные очень родители,
0: я
1: нажралась от этих антисемитов не вот так, а вот так. И когда мне говорят, что этого там не было, пошли вы к черту все, потому что вы меня достали, реально достали. Поэтому если антисемитизм в Канаде, какой-то, где-то, как-то, как сказал Денис сейчас, ну что-то я не чувствую. Конечно, когда мы новости читаем,
2: там спину не плюют.
1: Там синагога, там еврейский центр. Конечно, но для того, чтобы об этом узнать, надо зайти в этот, блин, новостной блок и прочитать это там. А там, вот там, там, где я жила, там никуда заходить не надо, там просто надо выйти на улицу. И знаешь, я недавно хотела пригласить сиониста и антисемита, чтобы они сцепились, да, ну рейтинг, радио, тролля, тролля. И я спрашиваю своего партнера Дима Щеглика: слушай, сиониста нашла, где взять антисемита? На что мне Дима сказал: бери любого. Поэтому найти их, к счастью, к сожалению, легко. Сейчас я тебе гадость скажу, не я, а то, что написала одна, их ты правильно всех называешь. Живет только своими разговорами о России. был

0: грубьян оскорбляет своих, как это называется, которые были раньше, соотечественников.
1: Да, дело в том, я могу ей ответить, Саш. Дорогая женщина, ну, скажем так, да. Я россиянин. Я открою вам секрет. И мне моя страна вообще не безразлична. Да, таких соотечественников, как вы, за одно место и сами знаете куда. Потому что из-за таких, как вы, вонючек, которые только и способны вонять и подсирать в чужих стримах и в чужих комментариях, очень много. До дела вас нет. Рты ваши закрыты. Да, если бы вы свои мерзкие пасти открывали бы в сторону тех людей, которые развязали войну, то те бы, может быть, поостереглись бы это делать. Во всяком случае, в той мере, в которой они делают это сейчас. И не было бы прилета в Киев. И был бы в Россиюшке бензин. Или бельзин. Я не знаю, как ты понимаешь это слово. Вот в чем дело. Поэтому, зайка моя, будь благодарна за то, что я озвучиваю то, о чем ты молчишь, попертывая, сволочь. Просто имей эту благодарность. Низкий поклон ты должна отвешивать таким, как я. И уж извини меня. Хорошо, за то, что они говорят то, о чем ты только мечтала.
0: Скажи, Рустам, кстати говоря, я так представляю себе, какое количество хейтеров, да, приходит на ваш канал, я имею в виду, где и ты, и Наташа. И я вижу иногда, как Наташа отвечает. Отвечает она, откровенно говоря, с болью. Вот вопрос у меня такой. Ты что, делаете ли вы что-то, чтобы таких было больше или меньше? Или это просто ответ Чемберлену и не более того?
1: Наташ, дело в том... Ой, опять Наташа. Саш,
0: это комплимент. Мы договорились.
1: У меня тут вдвоем закоммутировались. Саш, ты понимаешь, дело в том, что ты правильно сказала, с болью. С болью, которую чувствуют эти хейтеры. После того, как к ним обращается Наташа. Она умеет к ним обратиться так, что они чувствуют боль от макушки до пяток, бедные. Но там боль, ты понимаешь, за все. За напрасно прожитые годы, в первую очередь. Что мы там делаем? Да нет, ну, мы к хейтерам обращаться стали сейчас гораздо реже. Во-первых, надоело, а во-вторых, ради бога, ты понимаешь, это же все равно, что выпить море невозможно. Пусть каждый пишет все, что он хочет, в силу своей разнузданности, рассобаченности. Мне так вообще все равно. Я до этого очень редко хейтерам отвечал. Ну, просто Наташа же видит этих женщин. В основном это старые женщины. Старые, реально старые по возрасту. Очень старые, плохо ухоженные, плохо прожившие, видимо, свою жизнь, прожившие ее бедно, просто, скажем так, простенько, простенько, но чистенько. Надеюсь, хотя бы так. Да, поэтому, ну чего о них? Зачем?
0: Слушай, тогда не о них, а мой последний вопрос будет, на мой взгляд, очень правильный. Вот послезавтра Наташа очень тепло всегда говорит о Соединенных Штатах, ее мама Светлана тоже, это всегда мне, например, очень приятно. Я не американка, но я очень люблю североамериканский континент. Послезавтра день рождения Соединенных Штатов, 250 лет, юбилейная дата. Ты живешь в Америке не так давно, как Наташа и Светлана. Твое отношение к этой стране и к дню, который будет послезавтра, я имею в виду 4 июля.
1: Слушай, я, как и все позднесоветские дети, конечно, любил всегда Америку. И не понимаю, за что мне ее ненавидеть. Может быть, когда-то у меня будет, я буду вооружен такими аргументами. Но не хотелось бы. Америка для меня... Замечательная страна, я себя здесь комфортно чувствую. Я чувствую, что я защищен, в конце концов. Ну, хотелось бы так думать. Мы будем в Аризоне, на Гранд-Каньоне. В этот день отмечать день рождения Америки. Той страны, которая сейчас является для меня приютом, которая меня приняла, собственно. И я отношусь к ней с уважением. Конечно же, с уважением, а к некоторым ее проявлениям этой страны так вообще с любовью.
0: А скажи мне, пожалуйста, Рустам, еще один вопрос в этом ключе, и отстану. Вот для меня Канада оказалась страной возможностей. Да, это моя ответственность была брать эти возможности.

0: идти или нет. То есть я могла бы не брать и делать что-то другое, я решила взять, и мне кажется, я правильно поступила. Вот Америка, Соединенные Штаты, с твоей точки зрения, прожив там порядок лет, это страна возможностей или нет?
1: Ну вот, сейчас, Саша. Секунду. Так, это вот так, наверное, поворачивается. Да, вот так. Нет, не поворачивается камера, да? Угу. Все время камера смотрит на меня. Я просто хочу ее повернуть от себя. А, может быть, вот так. Нет, нет, не срабатывает механизм. Ну что ж. Ну, в общем, вот там вот, там вот на столе, вот там вот вдалеке, я не знаю, вы видите, это большая возвышающая фигурка, возвышающая над всеми фигурка инопланетянина. Фигурка.
0: Да, я вижу.
1: Да, вот та вот огромная. Угу. Саш, она просто великолепна. Это вот последнее, одно из последних приобретений таких. И стоит эта фигура, на самом деле, стоит очень-очень дорого. Потому что коллекционеры знают, что за такие игрушки надо дорого платить. Ну вот и ответ на этот вопрос. Я могу зарабатывать и могу потратить себе, любимому, в покупке чего-то для себя, как мне кажется, важного и необходимого. Да, для моей, ну, в частности, для моей коллекции. Вот она возможность, да? Вот они условия, вот она среда. Нынче для здоровья полезных холода, как пелось в той песне в фильме, по-моему, «12 стульев», да? Вот поэтому, Саша, ну, вот и ответ на ваш вопрос.
0: Рустам, огромное спасибо. Привет твоим девочкам, замечательному коллективу вашему. И я предлагаю подписываться всем на канал «Russian America». Не прогадайте, потому что это может нравиться, это может не нравиться, но не оставит равнодушным однозначно и бесповоротно. Рустам Солнцев на радио «Вера», и большое ему за это спасибо. С наступающим праздником вам, дорогие американцы. Пока.
2: Спасибо, спасибо. В Ванкувере завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Нашими сегодняшними собеседниками в первой половине был общественно-политический деятель, автор и ведущий канала «Народовластия» Вячеслав Мальцев. Ну, а только что мы закончили разговор с блогером, с шоуменом Рустамом Солнцовым из «Солнечной Калифорнии».
0: Мне очень приятно рассказать вам, что завтра на радио «Вера» интереснейший человек Алекс Радонский, и мы готовы вам сюрприз еще. Не знаю, состоится ли он, поэтому не хочу говорить заранее, но Алекс-то будет точно. А вот еще одно, так сказать, событие, которое я хочу притащить завтра, если так можно сказать, с удовольствием это сделать на радио «Вера». Я говорю притащить удовольствие, потому что в нем будет участвовать много людей. Но это мы посмотрим завтра. Вот то, что Алекс Радонский обещал прийти. Мне было очень приятно, когда Рустам Солнцев говорил об Алексе очень тепло и с удовольствием. Дело в том, что мне очень нравится быть вот этим самым коннектором или этой сводницей, которая, так сказать, вот меня попросил Рустам о знакомстве с Марией Максаковой, и я непременно постараюсь это сделать, поскольку я только что публично пообещала, и даже если я пообещала не публично, я бы все равно выполнила. Ну, как-то я, если планку все выставляю, обычно ее беру. Ну, иногда бывают проколы. Ну, что делать? И на старуху бывает проуха, хотя я себя считаю молодой, и все еще у меня впереди. Ну, вот это что касается еще раз всех с праздником. Canada Day, с днем рождения Канады. Еще раз хочу вам сказать, что билеты на концерт Марии Максаковой и Давида Вениамина уже в продаже. И те, кто еще не видел, зайдите на там сторис или Facebook Марии Максаковой и послушайте, какое было вчера поздравление Марии Максаковой канадцам и ее маленького сына, талантливого, гениального скрипача, который тоже украсит ванкуверскую сцену и не только ванкуверскую. Мне очень приятно, что канадский город первый, где начался этот проект, «Лето разрешаю», это Мария Максакова, это Давид Глинянидзе, это Иван Вороненков, это Мэтью Минцес, это праздник, это событие, это не эпизод. И мы очень старались, Радио Вера, чтобы это произошло, потому что лететь из Филадельфии, где сейчас находится и Нью-Йорка, в Ванкувер, это нужно перелететь через всю Канаду.

0: И понятно, что у артистов и времени особо нет, да и дороговато лететь с востока на запад. Но тем не менее, когда сильно чего-то хочешь, это непременно произойдет. 26 июля, воскресенье, Норман Рамштайн театр, всем открываются двери театра в 6 открываются, простите, двери, 7 начинается концерт, обязательно будет антракт с вкусняшками от Аленки, и даже бокал шампанского вы можете с удовольствием себе позволить. Это особенный вечер, это особенный праздник, это особенное событие, как, собственно, все, что делает для вас замечательная радио «Вера». Это, значит, Денис Мазар и Александр Герсон, это Дмитрий Щиглик, это... многие те люди, это Алекс Степаненко, это многие люди, это Константин Щиглик, те, которые имеют отношение к нашему проекту и делают это здорово, замечательно и на протяжении длительного времени. Кстати говоря, в этом году вообще радио на русском языке в Ванкувере отмечало четверть века, это 25 лет. А если мы говорим о радио «Вера», которая начала свою жизнь в 2008, то сами посчитайте сколько, то ли 17, то ли 18, по-моему, 18 уже было в этом году. Не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, донатить, если такая возможность есть. Мы делаем все для того, чтобы это радио было лучшим. А вот этот самый лайк, пальчик вверх, это правильно. Если вы его уже поставили во время нашего эфира, а если нет, сделайте это прямо сейчас. Хорошего дня и всем до завтра.
1: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере.
2: Радио